0: 四三四一四三四一四三四一四三四一四三四一四三四一四三四一四三四一四三四一四三四一四三四一四三四一四三四一四三四一四三四一四三四一四三四一四三四一四三四一四三四一四三四一四三四一四三四一四三四一四三四一四三四一四三四一四三四一四三四一四三四一四三四一四三四一四三四一四三四一四三四一四三四一四三四一四三四一四三四一四三四一四三四一四三四一四三四一四三四一四三四一四三四一四三四一四三四一四三四一四三四一四三四一四三四一四三四一四三四一四三四一四三四一四三四一四三四一四三四一四三四一四三四一四三四一四三四一四三四一四三四一四三四一四三四一四三四一四三四一四三四一四三四一四三四一四三四一四三四一四三四一四三四一四三四一四三四一四三四一四三四一四三四一四三四一四三四一四三四一四三四一四三四一四三四一四三四一四三四一四三四一四三四一四三四一四三四一四三四一四三 you search the closest available for wind chill?
1: 3-6, 4-3.